может быть, думаете, что это обращается к этому британцу Джеймс Бонд? Нет, этот Black Tie Spy полностью женщина и имеет все, чтобы это доказать. Посмотрите на обложку. Мне даже не надо объяснять.